0: Хейлунцзян ускоряет продвижение экологически высококачественного развития биопроизводства. Бренд премиум Хейлунцзян представлен совместно медиаорганизациями из Хейлунцзяна и Гуандуна. Стартовала межгорская футбольная лига Северо-Востока Китая 2026. Прошел 9-й форум директоров фармацевтических институтов Северо-Восточного Китая. Интеграция культуры и туризма превратила исторические кварталы в горские гостиные. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хейлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: В Шэньчжэнской корпорации радио, кино и телевидения недавно прошла вторая рабочая встреча по партнерскому сотрудничеству между медиаорганизациями провинции Хейлунцзян и Гуандун, а также презентация бренда премиума Хейлунцзяна. С момента запуска первого этапа сотрудничества в 2025 году медиаорганизации двух провинций достигли значительных успехов в совместном создании контента, синхронизации распространения и координации медиаресурсов. На мероприятии 19 пар медиаорганизаций из городов и уездов двух провинций подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на углубленное взаимодействие в таких сферах, как создание качественного контента, взаимный обмен лучшими программами и продвижение медиабрендов. Совместными усилиями они будут способствовать развитию проектов премиума Хейлунцзяна и Линанские изысканные плоды, соединяя север и юг Китая. Презентация бренда премиума Хейлунцзяна стала главным событием встречи, ярко продемонстрировав природные богатства и брендовые ценности Хейлунцзяна. В зоне выставки и переговоров была создана платформа для налаживания деловых контактов между предприятиями Гуандуна и компаниями-правообладателями бренда премиума Хейлунцзяна.
3: 23 мая в трех провинциях и одном автономном районе северо-востока Китая при скоординированном участии 8 картов овсярня стартовала первая в стране межгорская футбольная лига северо-востока Китая. Матч открытия одновременно прошли в Харбине, Чанчуне, Шэньяне и Хухода. Боевой дух игроков и горячая атмосфера на стадионах подарили многочисленным болельщикам настоящий футбольный праздник.
2: На днях в Харбине состоялся 9-й форум директоров фармацевтических

0: институтов Северо-Восточного Китая. Ведущие специалисты и ученые из медицинских и фармацевтических вузов, а также представители отрасли из трех провинций и одного автономного района Северо-Востока Китая, объединяя индивидуальные усилия, провели углубленные обсуждения по таким вопросам, как развитие производительных сил нового качества фармацевтики и создание индивидуальной фармации, способствуя повышению качества и эффективности фармацевтического образования в северо-восточном регионе.
1: В Харбине недавно состоялся финал конкурса научно-технических инноваций среди молодежи провинции Хэлунцзян 2026 года. Более 100 молодых людей со всей провинции соревновались на одной площадке. На конкурсе было представлено 65 работ в таких областях, как наука о жизни, инженерные технологии и наука об окружающей среде. Конкурс проводился в формате выставочного тура и защиты проектов с вопросами и ответами. Нас в основе всесторонней оценки инновационного потенциала и научно-технических достижений были определены обладатели первого, второго и третьего призов. Победители представят провинцию Хэлунцзян на национальном этапе конкурса.
0: Недавно состоялась официальная церемония вручения сертификатов первым 15 базам провинции Хэлунцзян для учебной поездки в сфере сохранения биоразнообразия, включая парк северо-восточных тигров в Харбине, государственный природный заповедник Большой каньон провинции Хэлунцзян и другие, как специализированные платформы для учебных поездок, объединяющие крытый научно-популярный зал, открытые маршруты практического познания и специальные учебные программы. Эти базы помогут подросткам выйти за пределы школы, отправиться в горы и к водам, чтобы воочию ощутить чудо сосуществования всех живых существ в реальной природе.
1: На днях в Харбинском Большом театре состоялась премьера танцевальной драмы «Засада со всех сторон» версии 2026 года в постановке Ян Липин. Сочетая восточную эстетику с авангардным искусством, постановка заново воссоздает легендарное противостояние между царствами Чу и Хан. Это знаковое произведение Ян Липин с момента своей премьеры в 2015 году было показано на мировых гастролях более 300 раз. Новая версия 2026 года полностью обновлена и дарит зрителям сценический праздник, наполненный глубиной мысли и художественной силой. Вне сцены Ян Липин вместе с творческой командой пообщались с поклонниками драмы в формате живого диалога, поделившись творческим замыслом и опытом создания образов.
2: Зеленые технологии – самый яркий фон современной обрабатывающей промышленности. Недавно Министерство промышленности и информатизации КНР опубликовало новый список национальных зеленых заводов. И в него одновременно попали три скрытых чемпиона из сферы биомедицинной провинции Хэлунцзян. Они на деле доказали интеллектуальное и зеленое производство. Это не вопрос выбора, а обязательное условие. Их взаимодополняемость и взаимное усиление являются ключевым путем к высококачественному развитию биомедицинской индустрии.
0: Фурзя – это первая компания единорогов в сфере биоэкономики провинции Хэлунцзян, а также ведущий бренд на национальном рынке средств по уходу за кожей. Ежегодно отсюда отправляется более 100 миллионов масок для лица, при производстве которых используется технология воды для инъекций.
3: 绿色呢是我们从企业的源头，就从用水开始就能体现出来。我们也要用到这么高级别，原材料上是我们是不计成本的，但是在生产环节呢，我们是要精打细算。
0: Как сводить концы с концами, столкнувшись с ежедневной потребностью в десятках тонн воды для инъекций, предприятие перенесло работу дистилляторов на ночное время, когда тарифы на электроэнергию в часы спада нагрузки значительно ниже. 8 полностью автоматизированных линий розлива, интеллектуально автоматизированный склад с более чем 10 тысячами автоматических ячеек, от загрузки сырья до выхода годовой продукции, полное отсутствие человеческого участия на всех этапах.
4: 绿色制造实际上最终会转化为我们产品的竞争力。整个面膜目前我们的单片成本应该是在行业里面算是比较低的，也就是说我们的能够实现在单位时间内单位人员人效最高。
0: 无 биофармацевтической компании Ханбан создана стандартизированная производственная база площадью 50 000 квадратных метров, ориентированная на флагманские продукты.

0: казин. Весь процесс от выделения сырья из свиной крови до выпуска котовой продукции находится под полным контролем и прослеживается на всех этапах. Низкоуглеродное производство, экологичность, интеллектуальное управление – все это позволяет выстроить зеленую систему в соответствии с высшими стандартами биофармацевтики, гармонично сочетая заботу об окружающей среде с экономической эффективностью. В последние годы провинция Хэнцзян определила биофармацевтическую промышленность в качестве стратегической опорной отрасли, приняв ряд мер по поддержке экологической модернизации, интеллектуального обновления и инновационного развития. В регионе ускоряется рост таких мероприятий, как маленькие гиганты, отраслевые чемпионы и высокотехнологичные компании. В расширяются масштабы производства, значительно усиливаются инновационные способности, постепенно формируется новая структура высококачественного развития с экологически чистой основой.
1: От экономики ресурсов на зеленых предприятиях до повышения энергоэффективности в интеллектуальных цехах. Биофармацевтические компании на деле доказывают, экологичность сама по себе является ключевым конкурентным преимуществом. И это стремление к высокому качеству распространяется с промышленного производства на бескрайние поля. Прямо сейчас один за другим реализуются проекты по глубокой переработке сельхозпродукции, которые становятся мощным драйвером развития отрасли.
2: 怎样让黑土地上的每一粒金豆真正卖出金价？答案就在我脚下的这片土地上。一年之后，一座现代化的大豆食品深加工工厂将在这里拔地而起，年可消化大豆4.5万吨，让原粮实现价值翻倍。
0: В городе Бейан официально началось строительство проекта по производству растительного протеинового порошка из бобов генетически модифицированной сои компании Лунтоу. Общий объем инвестиций в проект составляет 120 миллионов юаней. После завершения строительства предприятие сможет ежегодно выпускать 15 тысяч тонн белкового порошка на растительной основе из модифицированного сырья, а годовая стоимость продукции превысит 100 миллионов юаней. Размещение предприятия в Бейане обусловлено как репутацией города, как ведущего региона по выращиванию модифицированной сои, обладающего своего рода золотым брендом, так и использованием современного оборудования международного уровня, составляющего твердую производственную мощность компании.
3: 最大限度保留蛋白活性与营养，相当于给美丽大豆装上增值引擎。
0: Белковый порошок, производимый в рамках проекта, будет напрямую поставляться на такие рынки с высокими стандартами, как производство здорового питания, спортивное питание и биомедицина. За переходом от продажи тоннами к продаже граммами стоит скачкообразный рост ценностей и доходов, где доходы и ценности увеличиваются в десятки раз.
4: 前期吧，水电气热管线已经全部铺设到位，企业夏季建设厂房，冬季就可以进行设备安装和室内装修。
0: В подходе города Бейан очевидно стремление извлечь выгоду из глубины соевого попа. В то же время компания Хунжун города Чаодун ищет ценности в отходах. В настоящее время проект активно реализуется. И ожидается, что пробное производство начнется в середине июня. Предприятие не перерабатывает кукурузу напрямую, а нацелено на побочные продукты, производственные цепочки, остатки глубокой переработки кукурузы и соевых шрот, остатки после извлечения масла и сои. Эти никогда игнорируемые вторичные продукты здесь превращаются в высококачественный пептон для биологической ферментации, успешно заполняя пробел в производстве ферментационных стимуляторов в провинции.
5: 大量的浓缩产品，不论是豆粕，还是玉米单倍，还是玉米浆，这种低附加产品通过我们的生物酶解技术的转化，变成高附加值，制造能提到4到5倍的产值。Превратить
0: отходы в биологическое сырье, обеспечив эффективное использование ресурсов и зеленое низкоуглеродное развитие. После запуска проекта годовой объем производства на первом этапе достигнет 1100 тонн. Продукция широко применяется в таких областях ферментации, как производство антибиотиков, аминокислот и ферментных препаратов, обеспечивая ключевые сырье для биоферментационной промышленности. В этом году в провинции Хэнцзян один за другим реализуются проекты в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, проекты биотехнологической компании «Юнсин» по глубокой переработке сои мощностью 150

0: 2000 тонн в год. Станет крупнейшая в северо-восточном Китае базой по производству изолята соевого белка. Проект компании «Ихазяли» по производству клудомата натрия в уезде Фую, как ожидается, принесет дополнительную годовую производственную стоимость в размере 1 200 000 000 юаней. Проект биотехнологической компании «Нопу» по производству высококачественных аминокислот уже достиг мощности в 20 тысяч тонн аминокислот в год.
1: Столетнее здание заиграло мелодию. Китайская одежда из нематериального культурного наследия осветила старую улицу. История ожила в одно мгновение, излучая новую и модную жизненную силу. Концерты на балконах, модный показ нематериального культурного наследия, парады в русском стиле, оберомаху. Интеграция культуры и туризма превратила старые улицы Харбина в приемный зал города, являя туристам особый романтический и культурный колорит.
2: 是在哈尔滨原意大利领事馆旧址，听此刻悠扬的旋律正从我身后的阳台之上蔓延。当历史建筑遇上多元音乐，也让市民游客近距离读懂哈尔滨的浪漫和文艺气质。
1: На старой столетней улице Хунцин снова начался концерт на балконе, который успешно проводился в течение двух сессий, продолжая прежнюю модель, соединяющую в себе захватывающую музыку и историческую архитектуру, связывая контекст столетия с мелодичной музыкой. Подмосковные вечера луна представляет мое сердце. Знакомые песни звучат одна за другой, и радостный смех еще долго отдается эхом на старых улицах.
3: 能在这么有历史气息的建筑面前听这个阳台音乐会，我感觉很惬意。哈尔滨这座城市也很有文艺气息，东方小巴黎之称，果然名不虚传。百年老街沉淀岁月风华，身穿这件非遗刺绣华服，仿佛穿越回百年前旧时光。此刻古朴的街巷正化身为天然的秀场。第八届世界魔王争霸赛非遗专场展演正在火热进行，龙江非遗古韵与街巷文脉相融共生，焕发
1: На модной выставке Харбина в историческом и культурном районе Даовай в квартале Китайская Барокко новые национальные тенденции в моде умело сочетаются с вековой историей. Костюмы участников представления сочетают в себе ряд традиционных приемов, связанных с нематериальным культурным наследием, таких как вырезание из бумаги и ручная
4: роспись.
1: В поселке Хэндаохэдзи, имеющем столетнюю историю, проводятся специальные мероприятия, такие как масштабные парады и инструментальные выступления с песнями и танцами в русском стиле, что позволяет посетителям погрузиться в культурное очарование, посещая исторические здания. В выставочном зале исторического музея Айхуй города Хэйхэ, история которого насчитывает более 340 лет, также была блестяще представлена опера «Маху» с маньчжурским колоритом. В окрестностях же проводятся такие мероприятия, как ярмарка культурного туризма и световое шоу. Благодаря многомерному культурному туризму старые кварталы преобразились из образцов времени в приемный зал города. От концертов на балконе столетнего здания до показа моды в квартале Барокко, от русского парада до замечательной постановки «Оберомаху», мы стали свидетелями возрождения истории и культуры на старых улицах и переулках. Выходите из города на природу, вас ждет особое лето в Кейлунзяне. Оно прохладнее, комфортнее и более безудержного веселья.
5: 炎炎夏日到哪里去找清凉呢？从哈尔滨的市区出发，一个半小时的车程，我们就来到了位于阿城区的郡王山露营基地。这里的露营方式啊，很简单，帐篷就搭在溪水边，慢下腰啊，凉意就顺着指尖往上走。这份从指尖蔓延到全身的凉，或许就是这个夏天最好的打开方式。
1: Средняя температура на базе лагеря Дюньвангшан, скрытой в горах и лесах, на 3-5 градусов ниже, чем в черте города. Дует легкий ветерок, глазам радует изумрудный зелень. Будь-то палатка, деревянный дом или космические капсулы, оснащенные всеми необходимыми технологиями, здесь вы получаете возможность ощутить свободу и расслабление от полного слияния с природой.

0: 六一儿童节的时候，我们会组织亲子活动，在端午节的时候要开辟巨龙山峡谷穿越线路，让来的客人能够体验到跟大自然的亲密接触，享受这种山间这种慢生活的生活方式。
1: Навесна гемпинга зимом шем в горах и лесах, в то время как уникальности цветочного языка Янгсигу в новом районе Харбина скрыта в подземелье. В районе Ганона, который находится на глубине более 20 метров под землей, используется естественный рельеф для обеспечения естественного охлаждения. Посетители могут наслаждаться прохладой вдали от жары, отдыхая и принимая пищу.В этом году все районы Хирунзяна полагаются на местные ресурсы для создания уникальной модели Гэмпинг Плюс. Пляжный лагерь «Раковина» в городе Фуюэн ориентирован на молодых туристов, создавая специальные зоны, такие как свадебная фотосъемка, наблюдение за закатом и гэмпинг под навесом, а также добавляя новые способы развлечения, такие как ночные световые шоу и звездный гэмпинг.Лагерь «Звездное небо» Наньшана ориентирован на интеграцию экологии и досуга с мультяшными игровыми площадками, бункерными игровыми зонами и другими интересными пространствами. Этим летом вы сможете выйти из дома и открыть несколько новых кемпингов вокруг себя. Этим летом Хэйлунцзян по-новому интерпретирует поэзию и расстояние.От краской гостиной до ландшафтного кемпинга, от наследия культурного контекста до плакатного лета. История не стара, а пейзаж всегда новый. Когда вы выходите из дома, вас ждут сюрпризы. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.
2: 那对于落枕有一个非常好用的穴位，它的名字叫什么？落枕穴。这肝气不调的便秘要用理中，得什么？用理中丸。说肚子又胀便秘啊，这个口干口苦口臭，心烦脾气急躁，用什么？大承气汤。劳宫穴这个穴位呢，是开窍醒神的，尤其是脑中风的病人。56页，50种常见病的配穴、主穴、手法、方法，一个大表格都给你列出来了吧。
3: 这里有验方，有偏方，这里有食疗，有穴位。
2: 咱们学中医的目的是什么？叫学以致用。你学点简单有效的啊，省钱或者不花钱的、安全的东西，用在自己的身上或者家里人的身上。
3: 让我们跟随杨主任，零基础学中医。你可以扫描屏幕下方二维码，学习更多的中医方法、实用妙招。同时扫描二维码，一分钱不用花，免费领取人体经络穴位标准大图册一本，以及三角穴一个。
4: 零基础学中医，大家好，我是主持人陈莹。让我们用热烈的掌声欢迎我身边的副主任医师杨建峰，杨主任，欢迎您。
2: 大家好，我是中医杨建峰。
3: 杨建峰毕业于黑龙江省中医药大学，30年行医，他从主治医师到主任医师，30年行医，他一直在临床一线诊病开方。30年行医，他一直致力于让中医中药惠及更多的人。因看病仔细，开方便宜，效果显著，他被病人亲切地称为平民医者。
4: 那今天我们继续跟随杨主任学中医。杨主任啊，我得向你请教一个问题啊。今天早上起来的时候啊，我就发现我这个脖子好像转动的不太灵活，就是一转就特别疼。我是不是落枕了啊？
2: 这个落枕呢，是咱们平时很容易出现的一个问题。那落枕跟两个有关系，一个是枕头，一个是风寒。那对于落枕有一个非常好用的穴位，它的名字叫什么？落枕穴。
4: 就叫落枕穴。
2: 哎，它是一个奇穴，又叫经外奇穴。怎么找呢？把手伸出来啊，落枕穴呢在手背上，第二掌骨、第三掌骨